0: Балкански, улица Стефан Стамбулов, 22.
1: И на матраци descanso.com.
0: Descanso. Телефон за реклама в радио Ултра. 0886 33 33 53. Радио Ултра.